0: 15 horas, 42 minutos.
1: Борисовец, Бражамой, Кремлинс, Аключин, Люю, Бертичу, Мечтах, Дюентарцио, Першин, Нет, Нет, Гладнос, Гремль, Мнобо, Аркафирову, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.